Пока, пока понимаю.

И повещу, и почию, все удалихся, бегая во дворисах пустыни, чаек Бога спасающего мят мало души от бури, потопи, Господи, раздели языки их, яко видик беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его беззаконие, и труд посреди его неправда, и не оскуден стог его ликвы лезть, яко аще бы враг уносил ми, претерпел бы кубо, и аще бы ненавидя мя навелечивал, укрывшись от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой, знаемый мой, и же купно наслаждался, если со мною прашен, дому Божию, ходи к мудрому мышлению, да приедет же смерть на ня, и да снежит во отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их, аст Бога возвак, и Господь услыши мя, вечером за утро и полудня, повем и возвещу, и услышит глаз мой, избавит миром душу мою, от приближающихся мне, яко во мной забяку со мною, услышит

Иисус много народа и милосердного о них, и исцели недужные их. Позди же бывшу приступиша к Нему ученицы Его глаголище, пусто есть место и час уже минув, отпусти народы, дошедшие весь и купят враж на себе. Иисус же рече им, не требуют отойти, дадите им вы ясти. Они же глаголша ему, не имам изде, токмо пять хлеб и две рыбы. Он же рече, принесите мне их сему. И повелев народом, возлещи на траве, и приеме пять хлеб и он.

возрев на небо, благослови и, преломив, дади ученикам хлебы, ученицы же народом, и ядоша все, и насытишася, и взяша избытки у круг 12 коша исполни, ядущие жебе мужей, яко 5000, разве жена и детей, и абье понуди Иисус ученики свои влезти в корабль и варить его на онном полу, доньте же отпустит народы. Время оно возведи Иисус очи свои на небо и рече: Отче, прииди час, прослави Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тя, яко же дал еси Ему власть всякие плоти, да всякое же дал еси Ему, даст им живот вечный. Все же есть живот вечный, да знают себе единого истинного Бога, и Его же послал еси Иисус Христа. Аз же прослави Тя на земли, дело соверших еже дал еси мне да сотворю, и ныне прослави мя Ты, Отче, у Тебе самого славою, юже и меху Тебе прежде мир не бысть. Явих имя Твое человеком, их же дал еси мне от мира Твои бы беша, и мне

себе суть, и глаголы их же дал еси мне, дах им, идти прияша и разумеша во истину, яко от тебе изыдох, и вероша, яко ты мя посла. Аз о стих молю, не во всем мире молю, но о тех их же дал.

Бога, и кто есть в мире, и си в мире суть, и ась к тебе гряду. Отче святый, соблюди их во имя Твое.

todo el

Во всех странах, Святые Руси,

Пресвятим храме всем с верою, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся.

قَاتِلُونَ.

till

0: божественную же кровь, и я к общению первыми и сетя печалившим, даже дерзая таинственно враждая, прежде причастия страшной жертвы животворящего тела владычне, сим помолися образом сотрепетом. Владыка Господи Иисусе Христе Боже наш, источниче жизни и бессмертия, сия твари видимое и невидимое свидетелю, изначально ко Отца со преснослушной Сыне и собезначальной, и многие ради благости в последние дни плоть оболкися и растлися, и погребися за ныне благодарные и злонравные, и Твоею кровью обнови вырастлевшее грехом естество наше. Сам бессмертный Царю, прими мое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и услыши глаголы моя. Согрешив, о Господи, согрешив на небо и пред Тобою, и несмь достоин возреть на высоту славы Твоя, прогневав по Твою благость, Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобивший, долго терпеливший и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконными моими, моего всячески ожидая обращения. Ты, Бореку, еси человеколюбче пророком Твоим, я, ко хотением, не хочу смерти грешника, но еже обратитесь и живу быть ему, не хочешь, ибо, Владыка, создание Твоей руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечести, но хочешь и всем спастись и разум истинный прийти. Тем же и аз, аще недостоин есть небеси и земли, и сия при временной жизни всего себе по вину греху и сластем по работе, и Твой оскверник образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивая своего спасения окаянный, на Твое же безмерное благоутробие дерзая прихожду, прими, уба и мне, человеколюбчий Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря и яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли мира и немощи человеческие исцеляй, труждающиеся и обремененные к Тебе призывай и упокоивай, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очисти мя от всякой скверной плоти и духа, и научи мя совершать и святыню во страсти Твоей, якобы чистым сведением совести моя, святынь Твоя часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, и имею Тебе во мне живущие, пребывающие с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Боже мой, да не в суд не будет, причастие причистых и животворящих тайн Твоих, неже да немощен буду душой же и телом, от еже недостойни тем причащатися, но дашь мне даже до конечного моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святаго общения, в напутье живота вечного, ибо благоприятен ответ на страшном судище Твоем, якоды и аз со всеми избранными Твоими, общник буду нетленных Твоих благ, я же уготовилась и любящим Тебя, Господи, в них же препрославлен еси, во веки, аминь.
1: Слово священномученика Фадея Успенского в неделю восьмую по Пятидесятнице, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Исшед Иисус, видя мног народ и милосердова о них, и исцели недужные их. Каждая страница Евангелия напоминает нам, братья и сестры, какую-нибудь картину из современной жизни. Так в нынешнем Евангелии говорится, что однажды, когда Господь был в пустыне, к Нему собралось множество народа, который, забыв о телесных потребностях, целый день слушал Его учение, что Господь чудесно насытил этот народ, который уже насыщен был духовно Его учением, и исцелил телесные недуги тех, которые уже врачевал духовно через свое слово. Напоминает ли это собрание народа в пустыне, желавшего слушать Господа, и наше собрание в всем храме, где ищем мы духовного назидания? После того, как будничный труд и заботы утомят нашу душу, и она ослабеет силами, спешим мы сюда в день Господень, утолить голод душевный через слышание пений и чтение церковных, составленных мужами, которые в душе своей имели богатые сокровища богословия и назидания духовного, через слышание и наблюдение всего того, что совершается здесь и что мы видим здесь во всех собравшихся. Блаженны все те из нас, которые не утратили способности через слышание Слова Божия и молитву церковную утолять голод души, которые добровольно и охотно спешат сюда по заповеди Господней и апостольской. Они по слову Господа уподобляются мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. Но есть иной род людей, и таких весьма много в нашем Отечестве, которые ищут не в Слове Божьем и не в молитвенных возношениях души к Богу удовлетворение неотступных высших потребностей души, а единственно в том, что видят на земле и что может исследовать ум, не выходя из пределов наблюдения над земными предметами. Называя себя людьми интеллигентными, по преимуществу призванными к отысканию истины и к руководительству жизнью народа, они обвиняют христианство в том, что вопреки устройству человеческой природы, состоящей из духа и тела, оно совершенно будто бы отрешает человека от настоящей земной жизни и заставляет пренебрегать всеми теми победами, которые сделал ум человеческий в науке и искусстве, в области вещественных явлений и которые составляют всегда его счастье и славу. То, что составляет величие и славу христианства, которое и до ныне, век крайнего упадка любви к Богу, и разумение жизни духовной продолжает побеждать слепую привязанность к тленному веществу и влагает душу живую во всякую человеческую мудрость, делая ее истинно ценную, это ставит ему в укор и поношение. Некоторые из малосравнительно уклонившихся от разумения церкви стали вдаваться в странные рассуждения о святости плоти, а крайние стали провозглашать, что на земле должно искать единственное истинного смысла человеческого существования. Не будем строго осуждать тех из подобных искателей истины, которые действительно не утратили сознание различия добра и зла и действительно являются искателями истины, хотя и заблуждающимися. Укажем лишь одно на обстоятельство, которое именно на то, что, называя себя искателями истины, они никогда не чувствуют полного успокоения ума, тем более сердца, что чем далее идет время, тем более они теряют надежду найти истину и призванием своим начинают уже считать как будто не то, чтобы пересоздать жизнь по своим идеалам, а лишь то, чтобы мучиться над разрешением неподдающегося их разрешению вопроса о смысле жизни. Но еще плачевнее судьба тех, которые, утратив всякую веру в бытие Бога и в осуществимость на земле каких-либо высших потребностей духа, ничего не видят выше и далее земли, насмешку называя все это занятием высокими материями. Печальная судьба Ницше, которая постигла и постигает столь многих в виде крайнего нервного и душевного расстройства, именно в последнее время, по-видимому, давно должна служить предостережением для подобных людей и напоминанием об истине слов Христовых, что всякий, кто слушает слова Христовы и не исполняет их, уподобляется человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И дом этот не мог выдержать напора боль и невзгод жизни. Посему, братья и сестры, не будем отдавать серебро наше за то, чтобы, что не хлеб, и труд наш за то, что не насыщает. Будем вкушать благого глагола Божия и дара небесного, помня слава Господа, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Пусть людей, которые, называя себя интеллигентными, стараются лишь о пище телесной, не благодатью, а явствами хотят укреплять сердца, и к этому сводит весь смысл своих учений, будет гораздо более, чем нас, преданных чад церкви, но будем помнить, что тот, кто в нас, больше того, кто в мире. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный же да творит правду еще, и святые да освящаются еще. По слову ангела сказанному, да на зрителю будущего судеб мира святому Иоанну Богослову. И пока не пришел, имеющий судить мир, и воздать каждому по делам его, будем исполнять то, что через Евангелие и Писание апостольские повелел Господь Иисус Христос засвидетельствовать в церквах. Жаждущие пусть приходят сюда, в церковь Христову, и желающие пусть берет

позволит до подкровения храма души моей, задержи весь пусты полсы есть, и не имаше вам не место достойно, я же главу поклоните, но я, как же с высоты нас ради смирился себе, смирись и ныне смирение моему, и я, как же восприял и все вертепи, и в ясных бестовесных возвещи, и все восприми, и в ясных бестовесные мои души, и воскверненное мое тело вните, и я, как же не достоил, и сих нити, и свечеряти согрешники, дому Симона прокаженного, так и изволи вните, и в дом смиренной моей души, прокаженная и грешная, и я, как же не отринул, и сих подобную мне блудницу и грешную, пришедшую и прикоснувшуюся тебе, сицы, умилосердися я мне грешным, приходящим и прикасающимся, и я, как же не возмущался, и сих, скверных я уст и нечистых, целующих тебя, неже моих возмущайся, сквернших он и уст нечивших, неже мерзких моих нечистых устей, и сквернейшего моего языка, но да будет мне уголь пресвята твоего тела и честные твоей крови, посвящение, просвещение. Аминь.

Gracias.

coming up.

Дорогие братья и сестры, 28 июля сего года, во вторник, Русская Православная Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. По традиции после Божественной Литургии из Кремлевского Успенского Собора будет совершаться крестный ход.

0: патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ковчег с частицей мощей будет изнесен крестным ходом на Боровицкую площадь, а после праздничного молебна к нему будет открыт доступ молящимся. Призываю всех прихожан принять участие в праздничном молебном пении. Молебен начнется в 12 часов дня у памятника князю Владимиру, куда можно прийти по Манежной улице. Вход на Боровицкую площадь к памятнику откроется в 10 часов утра и будет свободным.
1: Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Боже!
2: Благодарю Тебя, Господи Боже мой, яко не отринул меня си грешного, но общником я быть и святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тебя, яко мне недостойного, причиститесь и причистых Твоих небесных даров сподобил еси. О, Владыка человека, любчий нас ради умерши воскреси, и даровавы нам страшные сия и животворящие таинства, во благодеяние освящение души телес наших, дашь быть и симы мне в исцеление души же и тела, в отгнание всякого сопротивного, в просвещение очи и сердца моего, мир душевных моих сил, веру непостыдную, любовь нелицемерную, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе нашему владыце и благодетелю, и так и всего жития и жить, о надежде живота вечного, пресносущный достигну покой, и держи празднующий глаз непрестанный, бесконечной слады зрящих, Твоего лица доброту неизреченную, Ты бы иси истинное желание, неизреченное веселье, любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поется тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков, Садитель всех, благодарю Тя у всех, я же меси подал благих, и о причащении причистых и животворящих Твоих таинств, молю, губы Тя Боже и человека любче, сохрани меня под кровом Твоим и все некрыло Твоею, и дарами чистой совести даже до последнего моего издыхания, достойно предвещать все святынь Твоих, восставление грехов и жизнь вечную, Ты бы и себе в животный источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем со Отцем и Святым Духом, ныне и присно во веки веков, аминь. Дабы пищи мне плоть Твою волю, огусы и поля недостойны я, да не опалишь Ты меня, Садетелю мой, паче же пройди во воды моя, во все составы, в утробу, в сердце, опали тернием, всех моих прегрешений, душу очисти, осведи помышления, составу утверди, скоспи в купе, чувств просети простую пятерицу, сего мя спригвозди страху Твоему, присно покры, соблюди же, и сохрани мя отца, как и дело и слово душетренного, очисти и омые, краси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом причащение, яко огня меня бежит, всяк владей, всяко страсть, молитвенники Тебе приношу вся святые, чины начали же бесплотных, предтечу Твоего премудрые апостолы, сим же Твою нескверную чистую Матерь, их же мольбы благоутробней прими, Христе мой, и Сыну Света соделай Твоего служителя, Ты бы и си, единый си освящение наших блажи души светлость, и Тебе ли поподобное ко Богу и Владыце, славу си высылаем на всяк день, тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мне живот вечный, кровь Твоя честная, восставление грехов, будешь же мне благодарение сие, здравие, веселье, страшное же, второе пришествие Твое, сподобление грешного, стать, одесную славу Твоя, молитвы в Пречистой Твоей Матери, всех святых, Пресвятая Владычица Богородица, свете попроченной моей души, надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тебя, яко сподобило меня, если недостойного, причастника быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но росшая истинный свет, просвети моя умное очи сердца, я же источник бессмертия родшая, оживотвори мя оба членов грехов, я же милость Его Бога, любоблаготробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение сердца мое, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания, неосужденных приимать и причистых тайн освящения, в исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, во ежепетии славить Тебя, во все дни живота моего, яко благословенный и препрославленный си во веки, аминь. Ныне отпущающий раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему готова пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Отче наш, же и Сын на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же света с огня, воссиявши благодать вселенную, просвети. Не сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа. Но Твоими слови Сына козлуя очи, и Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога, спастись душам нашим, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приялась и божественную благодать, и Твоими устами вся учишь, и поклоняйтесь в Троице единому Богу, Иоанне Златоусте, все блажения преподобнее достойных молим Тя, еси ибо наставник, яко божественное являя, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь нас верно зовущих Ти, ускори на молитву и подчисти на умоление, предстательствующий присно Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувим и славнейшую, без сравнения и серафим, без исления Бога, Слово, Родшую, Сущую, Богородицу.

bekletin.

градусов, я приеду в данный момент в субботу.

0: Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и живи здесь, и вся исполняй. Сокровище благих и жизни куда Тебе приди, и все ресемные и очистенные, всякие скверные, спаси, блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присне, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели мощи наша, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приди Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный наш на днесь. И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присне во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вон ми молению моему, внуши молитву мою, не в устах Христевы. От лица Твоего судьба моя, изыдет очи мои, да видит о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью, искусил меня и не обретися во мне неправда. Я когда не возглаголит уста моя, дел человеческих засловеста, у стен Твоих вас сохрани пути жестоки. Соверши стопы моя во стезях Твоих, да не подвижутся стопы моя. Аз возвав, яко услышал меня, иси Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоя, спасая и уповающая на Тя, противеча всей десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, яко зенится око в крови крылу Твоей, покрыши мя. От лица нечестивых, от страшных, необразимой душу мою одержаша. Дух свой затвориша, уста и глаголыша гордыню. Изгоняющий мя ныне, обыдавши мя, очи свои возложиши, уклоните на землю. Побяши мя, яко лев готов на ног, яко с кем обитает тайны. Воскресни, Господи, предвори я, и запни им, избави душу мою от нечестивого. Оружие Твое, от брат руки Твоей, я, Господи, от малых, от земли раздели я в животе их. И сокровенных Твоих исполнится чрево их. Насытившись сынов и оставишь останки младенцам своим, аз же правду и плюсь лицу Твоему, насыщися и наявитимися славе Твоей. Тебе, Господи, возлего душу мою, Боже мой, на Тя уповав, да не послужуся вовек. Ниже да посмеют не сообрази мои, ибо все терпящие Тя не постыдятся. Да постыдятся беззаконующие в отче пути Твоя, Господи, скажи мне, и стезям Твоим научи мя. Настави мя на истину Твою и научи мя, яко Ты си Бог, спас мой и Тебе за крепкий день. Помяни чудоты Твоя, Господи, и милости Твоя, яко от века суть. Крепкий усы мой я, и невидение моего не помяни. По милости Твоей помяни мя Ты ради благости Твоей, я, Господи. Благо прав Господь, всего ради законоположиться грешающим на пути. Наставит кротные на суд, научит кротные путем своим. Все пути, я, Господи, милости истинно взыскающим заветы Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, и очисти грех мой много есть. Кто есть человек, бояйся Господа, закона положит ему на пути Его же из воли. Душа Его по благих водворится, и семя Его наследит землю. Держава Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Очи мои, выну по Господу, яко то и сторгнут от сети нози мои. Призри на мя и помилуй мя, яко единород и нищим есть аз. Скорби сердце моего умножишься от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое и труд мой, и остави вся грехи моя. Вишь враги моя, яко умножишься, и ненавидением неправедным возненавидишь мя. Сохрани душу мою и избави мя, да не посижуся, яко уповав на тя. Изгоби мя и прави, и прилепляхуся мне, яко потерпевся, Господи. Избави Божий Израиля от всех скорбей его. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего и от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною свину. Тебе единому согреши, лукаво пред Тобой сотворив. Яко ты оправдишься во слове всех Твоих и победишься всегда судить детей. Себо беззаконие зачат, если мне в грехе родим я, мать моя. Себо истину возлюбил еси, безвестная и тайная премудрости Твоей я явил мне еси. Пропиши мя и слово мя, очищуся, мыши мя и паче снега, уберюся, слуху моему, дайся радость и веселье, возрадуйся, гости смиренные, от
1: Обрати лице Твое от греха их, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто сотизди во мне, Божие, и Дух правда мне в утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святого не отними от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди меня. Научу беззаконное путем Твоим, нечестивые к Тебе обратятся. Избави меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуйся язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отвердиши, уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы Богу все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созидутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение сожигаемое, тогда возожат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Разрушил еси крестом Твоим смерть, от смерти си разбойнику рай, мироносицам плач приложил еси, и апостолам проповедать и повелел еси. Яко воскрес еси, Христе Божий, даруя мир и верию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Препрославлен еси, Христе Божий наш, светило на земле Отцы наши основавый, и теми по истинной вере, и всяны наставивай, и много благоупробня, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Богородица Ты, и сила за истинное, возрастивши нам под живота Тебе, молимся, молись, Владычице, со святыми апостолами, помиловать души наша. Господь Бог, благословен, благословен Господь, день дне, поспеши к нам, Бог, спасение наше, Бог наш, Бог, спасати. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые посети истины немощи наши, и мир Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и си на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое. Да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли, хлеб наш насущный наш нагнись, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Ни к тому держава свет Твоя возможно держать и человеки. Христос воснили, сокрушая и разоряя силы и я. Свесу не бывает, а пророцы согласно радуются. Христа глаголище спасущим в вере, изведите вернее воскресение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси, на земли, поклоняемые, славим и Христе Боже, долготерпеливее, благомилостивее, благоблагоутробнее, и же праведное, любя и грешное, милуя, и же связывай ко спасению и обещанию ради будущих благ. Сам, Господи, прими и наши в час сей молитвы, исправи живот наш заповедям Твоим, души наши освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, избави нас от всякой скорби, злой болезней. Погради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаемыми и наставляемыми. Достигнем соединения веры и в разуме преступной Твоей славы, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую, любимую, славнейшую, без сравнения Серафим, без искрения Бога, Слово родшую, сущую, Богородицу, Тебя величая, именем Господним, святейшим Владыком, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный, Иисусе Христе и Святой Души, Единое Божество, Единая Сила, помилуй меня грешного и ими же веси судьбами, спаси меня достойного раба Твоего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня и в силе Твоей суди меня. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Не кочужди восставши на меня, крепцы, взыскаши душу мою, не приложиши Бога пред собою. Всего Бог помогает мне, Господь, заступник души моей. Отврати злая врагу моим, истинную Твоею потреби их. Волею пожру Тебе, исповимся имени Твоему, Господи, яко благо, яко от всякой печали избавил меня и сии, на враги мои, возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, и не презри моления моего. Вонми меня, услыши меня, во скорбе печали моею, и святом согласа вражия, и осужения грешнича, яко уклониши на меня беззаконие, и во гневе враждоваху ми. Сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти напади на меня. Страх и трепет приди на меня, и покрымя тьма, и реку даст мне крылья, как голубини. И полещу, и почею, все удалихся бега, и водворихся в пустыне. Чай от Бога, спасающего меня от надуши и от бури. Потопи, Господи, раздели языки их, яко видя беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью были допустена в него беззаконие, и труд посреди его, и неправда. И не в суде отсловил его лихва и лесть. Яко аще бы враг полен силами, претерпел бы хуба, и аще бы ненавидя меня, на меня беречиво укрыл бы вся от него. И же человече равнодушный владыка мой, и знаемый мой, и же кухно наслаждался, и си со мною брашен дому Божию, под их единым мышлением. Да придет же смерть на ня, и да синет два отживи, яко лукався в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыша мя. Вечер за утре и полудник повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе мяку со мною. Услышит Бог и смеет я сей прежде век, неизба им изменения, яко не убоявшися Бога. Простри руку свою на воздаяние, оскверниши завет его, разделившися от гнева лица его и креплившися сердца их, умякнувши словеса их, паче и лея и тасу стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век манга праведнику, ты же, Боже, не изведешь я в судине сосления, мужа и кровени в пусти не приплывя дней своих, а же, Господи, уплываю на тебя. Живых помощи вышнего в крови Бога Небесного во дворице, речет Господи, весь заступник мой, сии, прибежище мое, Бог мой, и уповаю на Него. Я готов избавить от все тело в честном весе мятежном, пришла своими осенится, и под крыле Его надеющийся оружием обыдется, истинно Его не убоишься, от страха ночного, от стыда летящая во дни, от вещи во тьме приходящая, острящая беса полуденного. Понят от страны Твоей, я тысяча, и тьма лесную Тебе, к Тебе же не приближится. Побачи очима Твоим осмотришь, и воззаяния грешников узришь. Яко Ты, Господи, упование мое вышнего положил, и си прибежище Твое. Не приди к Тебе зло, и рано не приближится телеси Твоему. Яко ангелом своим заповесил Тебе, сохрани дитя во всех путях Твоих. На руках возьму Тебя, да никогда прикнешь, а камень ногу Твою. На аспида и василиска наступишь, и поберешь льва и змея. Яко на мя упова, и избавлю, и покрею, и яко позна имя мое. Но завет ко мне, и услыша его, с ним есть в скорби, изму его, и прославлю его, но готовлю дней, исполню его, и явлю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Разрушил еси крестом Твоим смерть, отверзнеси разбойник, рай мироносицам плач приложил еси, апостолам проповедать и победил еси, яко воскресный еси, Христе Божий, даруя мира, вевелию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, препрославлен еси Христе Божий наш, светило на земле, отцы наши основами, и теми, кто истинной вере всяны наставивай, много Бога укровне, слава Тебе, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Яко не имя мы дерзновение, запри многие грехи наши, Ты и же от Тебе родшегося моли, Богородица Дева. Много поможет моление Матерне, к Богосердию Владыке. Не презри грешных мольбы всечистая, яко милости плети, спасти моги. И же и страдати у нас изволивы. Скоро да предварят мы щедроты Твоя, Господи, яко в нищах им зело. Помози нам, Боже, спаси наш славы ради имени Твоего, Господи, избави нас и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле, хлеб наш насущный наш отнесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим, и не веди нас в искушение, но избавь. Слави нас от лукавого. Аминь. Апостол проповедания и отец догматы церкви единую веру запечатлеша, я же и ризу носящий истины и стану, от еже свыше богословия, исправляет и ставит благочестие великое тайное.

ausgeboten.

Oh, cool.

0: приступи, да не полишися огонь бо есть. Божественный же бекол к общению, первый примирися ча печалишим, та же дерзая таинственная брашна ясть, прежде причастия страшные жертвы, животворящего тела ладычный, сим помолися образом со трепетом. Владыка Господи Иисусе Христе, Боже наш, источниче жизни и бессмертия, все твари видимые и невидимые содетелю, безначального Отца, соприсносущный Сыне, собезначальный, премногие ради благости, последние дни плоть оболкися, и распнися, и погребися, за ныне благодарные, злонравные Твоей крови обновимой, растлевшая грехом естество наше, сам бессмертный Царю, примимое грешное покаяние, и преклони ухо Твое мне, и слыши глаголы моя, согреши, бо Господи, согреши к на небо и пред Тобою, и несем достоин возрете на высоту славы Твоя, прогневок бо Твою благость Твоя заповеди приступив, и не послушав Твоих повелений, но Ты, Господи, не злобився и долготерпелив же и многомилостив, не предал и семя погибнуть и со беззаконием моими, моего всячески ожидая обращения, Ты бо рекл исе человеколюбче пророком Твоим, яко хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитеся и живы быть ему, не хочеще бо владыка создание Твою руку погубите, ниже благоволишь о погибели человечестей, но хочеще всем спасися и в разум истины прийти, тем же и осащенно, что он есть в небесе и земли, и все привременные жизни сего себе повинув греху, и злостем поработив и твоскренив образ, но творение и создание Твое быв, не отчаивай своего спасения, окаянный, на Твоей же безмерной благоутробе дерзая прихожду, прими убо имени человека, любче Господи, яко же блудницу, яко разбойника, яко мытаря, яко блудного, и возьми мое тяжкое бремя грехов, грех земли, мира и немощи человеческой исцеляя, труждающиеся и обремененные себе призывая и покаивая, не пришеды призвать и праведные, но грешные на покаяние, и очистими от всяких скверной плоти и духа, и научими совершать и святыни во страсти Твоем, яко дочистим сведением совести мы, я святынь Твоих часть приемля, соединюся святому телу Твоему и крови, имейте во мне живуща и пребывающая с Отцем и Святым Твоим Духом, ей, Господи Иисусе Христе Божий мой, и да не суд не будет причастия причистых и животворящих тайн Твоих, ниже да немощен буду душей же и телом, от еже недостойно тем причащайся, но дашь мне даже до конечника моего издыхания, неосужденно воспринимать и часть святынь Твоих, Духа Святого общения на пути живота вечного, и во благоприятен ответ на страшном судище Твоем, я, когда я со всеми избранными Твоими общих буду нетленных Твоих благ, я же уготовил если любящих Тебя, Господи, в них же препрославленный си во веки. Аминь. Господи Боже мой, вем я конесим достойней же доволен, да подпров в нидиши храма души моей я, за ней же весь пустый пался и есть, и не имущего вне места достойно, еже главу поклоните, но яко же высоты нас ради смирилась и себе, смирись и ныне смирению моему, яко же воспрялась и вертепе, и ясных бессловесных возлещи, сице восприми, и в ясных бессловесной моей души, и воскверненной мое тело в нити, яко же не достолись и в нити, и свечеряти согрешника дому Симона прокаженного, так и изволи в нити дом смиренной моей души, прокаженные и грешные, яко же не отринулись и подобную мне блудницу, и грешную пришедшую, прикоснувшуюся Тебе, сицу милосердия сеем мне грешным, приходящим, прикасающимся Тися, и яко же не вознушался и сей скверных ей уст и нечистых, целующих Тя, ниже моих вознушайся, скверных шивон и уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых, устин и скверных и нечистишего моего языка, но да будет мне уголь пресвятаго Твоего тела и честные Твои крови, во освящении, просвещении, здравии, смирении моей души и телу, в облегчении тяжести многих моих согрешений, соблюдение всякого дьявольского действия, одна невозбранение злам и злага моего и лукавого обычаева мышления страстей, снабдение заповедей Твоих, приложение божественной Твоей благодати и Твоего царствия присвоения, небо яко презирая, прихожу к Тебе, Христе Боже, но яко дерзая на незреченную Твою благость, и да не намноси удаляйся общение Твоего, от мысленного волка зверу уловлен буду, тем же молюсь я Тебе, яко единцы и свят, Владыка, освяти мою душу и тело, умы сердца, чревеса и утробы, и всего мя обнови в корени страх Твоего и сек моих, и освящение Твое неотъемлемо от меня сотвори, и будем и помощник, и заступник, окормляй в мире живот мой, сподобляй мя, одесную Тебе предстояние за святыми Твоими, молитвами и молениями пречистой Твоей Матери, невещественных Твоих служителей, и пречистых силы всех святых, от века Тебе благоугодивших. Аминь.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, в сегодняшнем Евангелии вы слышали о том, как Господь наш Иисус Христос накормил 5 хлебами и 2 рыбами 5000 мужей, не считая жен и детей. До этого повествуют евангелисты, ко Господу пришли ученики Иоанна Предтечи и сказали ему о мучительской кончине Предтечи, который был усечен мечом от царя Ирода. И Господь пошел в место пустынное, повествует об этом евангелист. Место это было недалеко от селения Вифсаиды, на берегу Генесарецкого озера. И когда Господь уявился для молитвы вместе с своими учениками, то увидел, что за ним идут толпы народа с больными, с недугающими, страждущими, идут Господу нашему Иисусу Христу получить исцеление души и тела. И Господь, как евангелист, жалившись над ними, исцелил больных, поставил недужных, расслабленных и много поучал их. Как повествует евангелист Лука, поучал о Царстве Божьем. А место это было довольно пустынное. И собралось много народу, и день преклонялся к вечеру. И ученики сказали Спасителю о том, что день уже, время позднее, что надо отпустить народ для того, чтобы они нашли хоть какую-то пищу в селении. А Господь еще до этого, искушая учеников, говорит им, их надо накормить, на что апостол Филипп воскликнул. Даже если мы купим хлеба, пищу на 200 динариев, а это очень большая сумма, и то не хватит на столько народу. И так Господь повелел ученикам, чтобы народ сел рядами по 50 и по 100 человек, откуда мы знаем цифру 5000. Воззрев на небо, помолившись, он благословил хлеба и рыбу и отдал ее ученикам. И те раздавали, говорит евангелист, насытились все. И тогда собрали остатки, и остатки было 12 больших коробов по числу апостолов. Братья и сестры, мы видим, что сначала Господь утолил голод духовный, наставляя и вразумляя людей. И люди, несмотря на позднее время и то, что место было пустынное, не думали о хлебе насущном. Они постились. И их вера, терпение и то, как они внимали духовному наставлению Господа нашего Иисуса Христа, не была посрамлена. И Господь утолил и физический голод. Братья и сестры, жизнь христианина движется на двух столпах. На молитве, молитве домашней, келейной, молитве церковной и участие в таинстве, а также на посте физическом и посте духовном, когда помимо пищи люди уклоняются от интернета, от развлечений, от пристрастия ко всему земному. когда мы идем этим путем, путем молитвы и поста, тогда у нас все ладится. Особенно это видно, если кто проживает в сельской местности. Православные христиане в воскресный день утром идут в храм Божий, а соседи, кто не ходит в храм, в это время заводятся и бензопилы, мотоблоки, идут полоть, сажать, рыхлить, поливать. А когда христианин благочестиво возвращается с храма Божия, то уже соседи утомившись сидят, а многие уже навеселе. И что толку от этой работы? И все, что они сделали в воскресный день, нарушив заповедь Божию, а что потом удивляться, что картошку съел колорадский жук, помидоры попалило фитофтора, что посеяли, не зашло и не уродилось, потому что нет благословения Божия. И вот, братья и сестры, когда в 30-х годах многих верующих ссылали, то пишет одна женщина, когда ее вместе с маленькими тремя детьми послали в окрестности города Караганды, это Казахстан, там, где начинали строить шахты. А время было уже осеннее, пишет она. Их просто выбросили в голову из тени. И пока строили им бараки, они выкопали ямы, и кто какие пожитки закрывались от осеннего дождя, а кормили, понятно как, можно сказать, что ничем. Так вот, у этой благочестивой женщины, она сохранила собой молитву. И когда дети просили кушать, то она говорит, подождите, давайте помолимся. И она читала правила, после этого читала акафисты, читала до тех пор, насколько можно было оттянуть. И потом эту пищу, что ей доставалось, делила среди всех детей. И несмотря на то, что кругом люди выбирали семьями, кладбища росли в таких условиях, от отсутствия пищи, условий, дизентерии и прочих болезней, у нее все дети выжили. Вот видите, братья и сестры, когда все благословено Богом, и день начинается с молитвы, начинается с крещенской воды, просфоры, антидора, то и то, что человек кушает немного, ему хватает. Ведь евангелист говорит о том, что люди, которые кушали от пяти хлебов дугры, они ведь не объелись, они насытились. А мы, когда живем по грехам, то у нас чрево становится ненасытное. И мы страдаем чревоугодием, обедением, отсюда ненасытность и к деньгам, и ко всему остальному и страстям, потому что мы не накидываем на них узду, узда молитвы и поста. И, братья и сестры, если мы все делаем с благословения Божия, с молитвы, а Господь нам дал молитву «Отче наш», молитва Господня, которая говорит о том, что если мы уповаем на Отца Своего Небесного, то наша вера никогда не будет посрамлена. В Потечнике есть такой рассказ, когда в одном селении жило два портных соседей. У одного соседа была семья, дети, престарелые родители, а у другого рядом не было никого. И тот, у кого были родители, семья, он постоянно, регулярно ходил в храм Божий. А рядом сосед, он трудился и выходные дни, старался, и однажды он воскликнул благочестивому соседу, говоря, как же так, я вот ищу лучше, чем ты, и работаю, вот ты постоянно в храм ходишь, а я это время тружусь, не покладая Бог. становятся беднее, а ты живешь все лучше. Не гневайся, сосед, ответил ему благочестивый портной. Ты знаешь, я открою тебе секрет. Когда я хожу в храм, то я нахожу деньги. И на эти деньги содержу семью. Давай ходить вместе в храм, и тогда я буду делить все, что нахожу пополам. Согласился сосед, и так они начали ходить в храм Божий. Понятно, что они не нашли никаких денег, но вскоре и у другого соседа наладилась жизнь. И тогда благочестивый портной сказал ему: вот ты видишь, несмотря на то, что мы ничего не находили, а наша работа благословена Богом и поэтому приносит достаток. Ибо я верю и тому, кто сказал, что ищите прежде Царство Небесное, и все остальное приложится ему. Я верю в это, и мое упование не посрамило меня. Аминь.

Они в суд и в суд день будет.

Я тебя со светом.

0: Дорогие братья и сестры, 28 июля сего года, во вторник, Русская Православная Церковь празднует память святого равноапостольного князя Владимира и День Крещения Руси. По традиции, после Божественной Литургии из Кремлевского Успенского Собора будет совершаться крестный ход на Боровицкую площадь к памятнику святому Крестителю Руси и праздничное молебное пение об Отечестве нашем, сохранении православной веры и всех народах, живущих в пределах исторической Руси. Крестный ход и молебное пение возглавит Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Ковчег с частицей мощей будет изнесен крестным ходом на Боровицкую площадь, и после праздничного молебна к нему будет открыт доступ молящимся. Призываем всех прихожан принять участие в праздничном молебном пении. Молебен начнется в 12 часов дня у памятника князю Владимиру, куда можно прийти по Манежной улице. Вход на Боровицкую площадь к памятнику откроется в 10 часов утра и будет свободным. С праздником!
1: Господи, Боже мой, яко ныне отныне месси грешного, но общиками быть и святые Ты исподобилась и. Благодарю Тебя, яко мене недостойного, причаститеся, чи причисти Твоих небес в дар сподобилась и. Но воды хочу, хлебче нас ради, умери же и воскресы, и даровал нас страшное сей же водорящее таинство, о благодеянии и священии души телес наших, наш быть и семя мне во исцеление души житиева, во отгнание всякого сопротивного, просвещение очи и сердца моего, мир душевный мой сей, веру непостыдну, в любовь телесомерну, во исполнение премудрости в соблюдении заповедей Твоих, приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение, да вы святыми Твоими теми сохраняем, Твою благодать поминаю всегда, и не к тому себе живу, но Тебе и нашему водице и благодетелю. И так у всего жития ишет, а от надежды живота вечного, предсосущую достигну покой, где же прасующий глаз непрестанный и бесконечная сладость, зрящих Твоего лица доброду неизреченную, Ты бы если истинное желание неизреченное веселье, любящих Тя Христе Божий наш, и Тя боится тварь во веки веков. Аминь. Владыка Христе Божий, Царю веков и Садителю всех, благодарю Тебя всех, те же мести поду благих, и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, Божий, человеколюбче, сохрани меня под кровом Твоим, и все не крову Твоею, и дарами чистую совестью, даже до последнего моего издыхания, достойно причащать все святынь Твоих, во оставлении грехов в жизнь вечную. Ты бысти хлеб животный, источник святыни падает благих, и Тебе слово высылаем с Отцем, и Святым Духом ныне присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, будь Твою волею, огненцы и опаляем недостойные, да не пылиши мне, Судитель мой, очи же пройди во уды моя, во вся суставы, во дрогу, в сердце, упыли терни всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, состав утвердись костьми вкупе, чувств просвети простую пятерицу, сего мест призвозди страху Твоему, приступа крыса, бледи же и сохрани мя, а всякого делай своего души тленного, очисти и умы и украси мя, удобри в разуме и просвети мя, покажи мя Твое селение единого духа, и не к тому селение греха, да яко Твоего дома входом притещением, яко огня меня бежит всяк злодей, всяка страсть, молитвенники Тебе приношу, все святые чиноначалия же бесплотных, притечу Твоего премудрые апостолы, ксим же Твою нескверную чистую Матерь, и же мольбы Боготру не прими, Христе мой, и Сыном Света соделай Твоего служителя, Ты бы, единый сей, священник наших, уважи души светлость, и тебе либо подо мной, яко Богу, и воды сы славы всего своем на всех день. Тело Твое Святое, Господи Иисусе Христе Божий наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя чистая в оставлении грехов. Будет же мне благодарение сие в радости, здравии и веселье, в страшное же второе пришествие Твое с подобиями грешного, стать я единственную славу Твоя, молитвами причисти Твоей Матери всех святых. Пресвятая Владычица Богородице, свети помраченная моей души, надежда, покровие, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, Господа Бела, меси недостойного причастники быть, причистого тела, честной крови Сына Твоего, народший истинный свет, процвети мое умное очи сердце, я же источник бессмертия родшая, а животвори мя умершленного грехом, я же милости Богого Бога, люба благоутробная Мати, помилуй мне, дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях, помышлений моих, и сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистить тайну священия, во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания, и выжить петь и славить и тебя, властяни живота моего, яко благословенно и препрославлено иси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по Богу Твоему с миром, яко видишь Отче мое спасение Твое, еже иси уготовым пред лицем всех людей, свет во откровении языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые пусти и сири немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уст Твоих, яко же светло с огня воссиявши благодать, вселенную пресвети, не сребролюбие мира весь сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими свою наказуей, очи ее, а не златоустье, молись Слово Христа Бога, спастись душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приявоси божественную благодать, и Твоими устнами вся учиши, поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Иоанне Златоусте все Божене преподобне, достойны хвалим Тебя, и сей наставник яко божественный являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиане постыдное, ходатайство к Отцу непереложное, не прерви греши моления гласы, но предвори, яко благая на помощь нас, верно звучих Ти, ускори на молитва и почисти на умоление, предстать рисующий пресно Богородице, чтущих Тя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Честнейшую и херувим, и славнейшую, без сравнения серафим, без истрения богослову родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, святейшую Владыка благослови. Thank you. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи

と思います。

0: Благословен Бог нас всегда, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесному, Утешителю души истины, и живи здесь и вся исполняя, сокровища благих и жизнеподателю, приди, вселися в неочистенные от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззакония наши, святые посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, как уже мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.
0: Яко Твои царствие, сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков.
1: Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и ныне и присно, во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему. Коль возлюблено селение Твое, Господи, сил живает и скончивается душа моя во дворы Господни, сердце мое плотное возрадовастося о Бозе живе, ибо птица обрете себе храмину и горлица гнездо себе, и где же положит птенцы своя, алтари Твое, Господи, сил, Царю мой, Боже мой. Блажение, живущие в дому Твоем, веки веков восхвалят Тебя, блажен муж, ему же есть заступление Его у Тебе. Восхождение в сердце Своем положи во юдоль плачевную, вместо еже положи, ибо благословение даст законополагая. Пойдут от силы в силу явиться Бог Богу в Сионе. Господи Боже, сил, услыши молитву мою, наши Боже, Иаколь, защитничи наш. Вишь, Боже, и призри на лице Христа Твоего, яко лучше день един во дворе Твоих паче тысяч. Изволив приметатися в дому Бога моего, паче, неже житими в селении грешничих, яко милость и истину любит Господь Бог, благодать и славу даст, Господь не лишит благих ходящих и злобием. Господи Боже, сил, блажен человек, уповая на Тя, благоволил еси, Господи, землю Твою, возвратил еси плен Иаколя, оставил еси беззакония людей Твоих, покрыл еси все грехи их, укротил еси весь гнев Твой, возвратился еси от гнева ярости Твоя, возврати нас, Боже, спасение наше, и отврати ярость Твою от нас. Еда вовеки прогневаешься ныне или простреши гнев Твой от рода в род. Боже, Ты обрашься, оживишенные люди Твои возвеселятся о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, спасение Твое дашь нам. Услышать, что речет о мне Господь Бог, яко речет мир на люди свои, на преподобные свои, на обращающие сердца к Нему. О, баче, близ боящихся Его, спасение Его, вселите славу в землю нашу, милость и истина сретостися, правда и мир облабызастися. Истина от земли воссияй, правда с ними все приничай, ибо Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предыдет и положит путь стопы своя. Преклони, Господи, ухо Твое, услыши меня, яко нищий у Бог есть маз. Сохрани душу мою, яко преподобный, и спаси раба Твою, Боже мой, уповающего на Тя. Помилуй меня, Господи, яко к Тебе воззову весь день. Возвесели душу раба Твоего, яко к Тебе взях душу мою. Яко Ты, Господи, благ и кроток, и много милости всем призывающим Тя. Внуши, Господи, молитву мою, и во мне глас умоления моего в день скорби моей, воззвах к Тебе, яко услышал меня си. Несть подобен Тебе, Бозем, Господи, и несть по делам Твоим. Все языцы и лики сотворились, и придут, и поклонятся пред Тобою, Господи, и прославят имя Твое. Яко велеси Ты, и Творя чудеса, Ты еси Бог един. Наставь меня, Господи, на путь Твой, и пойду воистине Твоей, да возвеселится сердце мое, боятися имени Твоего. Исповемся Тебе, Господи, Боже мой, всем сердцем моим, прославлю имя Твое век. Яко милость Твоя велия на мне, и избавились душу мою от ада преисподнейшего. Боже, законопреступница,

Schnitzel.

Прощение и оставление по праву Божию, Преосвященного наместника Иисуса

умирающих и предстоящих людях, ожидающих от тебе великие и богатые милости.

Вышних Богу и на земли мир человецек благоволение. Слава Вышних Богу и на земли мир человецек благоволение. Господи, усне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, усне мое отверзишь, и уста мои возвестят хвалу Твою. Господи, чтося умножишь остужающими, мнозе восстают на мя, мнозе глаголят души моей, не спасение ему в Бозе его. Ты же, Господи, заступник мой еси, слава моя, и возносяй главу мою. Гласом моим, как Господу возвал, и услышами от горы святые свои я. Ас уснух и спах, восстах, яко Господь заступит мя. Не убоюсь я тем людей, окрестно падающих на мя. Воскресни, Господи, спаси мя, Боже мой, яко Ты поразил еси вся враждующая мерсуи. Зубы грешников сокрушил еси. Господне есть спасение, и на людях Твоих благословение Твое. Ас уснух и спах, восстах, яко Господь заступит мя. Господи, да не яростью Твоей обличишь и мне, не же гневом Твоим накажешь и мне, яко стрелы Твоя унзоша во мне, и утвердил еси на мне руку Твою. Несть исцеление в плоти моей от лица гнева Твоего, несть мира в костях моих от лица грех моих, яко беззаконие мое превзадоше главу мою, яко бремя тяжкое тяготеше на мне, восмердеше и согнише раны мои от лица безумия моего. Пострадах и сляхохся до конца, весь день сетуя хождах, яко лятвия моя наполнишеся поруганий, и несть исцеление в плоти моей. Озлоблен бык и смирився до зела, рыках от воздыхания сердца моего. Господи, пред Тобой все желания мои, и воздыхание мое от Тебе не утаися. Сердце мое смятеся, остави мя сила моя, и свет очию моей, и тойнись со мною. Друзи мои и искренние мои, прямо мне приближившися и сташа, и ближние мои отдалече меня сташа, и нуждахуся ищущие душу мою, и ищущие злая мне глаголуку суетная, и льстивным весь день поучахуся. Аз же яко глух не слышав, и яко нем не отверзай уст своих, и бык яко человек не слыша, и не моего устех своих обличения. Яко на Тя, Господи, уповав, Ты услышишь, и, Господи, Боже мой, яко рек, да никогда порадует меся врази мои, и внегда подвижайтеся нога моим на мявеле речи ваша, яко аз на раны готов, и болезнь моя предо мной есть выну, яко беззаконие мое аз возвещу, и попекуйся о гресе моем, врази же мои живут, и укрепишися паче мене, и умножишися ненавидящими обесправды, воздающими злая, возблагая о благах у мя, за не гоня к благостыню, не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, не остави мене, Господи, Боже мой, не отступи от мене, вонми в помощь мою, Господи, спасение моего, Боже, Боже мой, к Тебе утреннюю, возжада Тебе душа моя, коль множится Тебе плоть моя, земли пусти и непроходней безводне, тако во святем явихся Тебе, видите силу Твою и славу Твою, яко лучше милость Твоя паче живот, усне мои похвалите Тя, тако благословлю Тя в животе моем, о имени Твоем воздержу руцы мои, яко тукой масти да исполнится душа моя, и устам и радости восхвалят Тя уста моя, аще поучав Тя аще поминав Тя на постели моей, на утренней поучахся в Тя, яко был си помощник мой, и в крови крилу Твоей возрадуюся. Прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя, и же всю искашу душу мою внидут преисподней земли, предадятся в руки оружия, части лиса вам будут. Царь же возвеселится о Бозе, похвалится вся клянися им, яко заградишися уста глаголющих неправедная, на утренних поучався в Тя, яко был и си помощник мой, и в крови крилу Твоею возрадуюся, прильпе душа моя по Тебе, мне же прият десница Твоя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.
Господи Боже, спасение моего, во дни воззвах и в ночи пред Тобою, да внидет притя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, яко исполнится зол душа моя, и живот мой аду приближися, привменен бых снисходящими вров, бых яко человек без помощи, в мертвый свобод, яко язвение спящего в гробе, их же не поминуйся к тому, и те от руки Твоей отреновения бышам, положишь имя в рове преисподнем, тем на кисени смертней, на мне утвердися ярость Твоя, и вся волны Твоя навел еси на мя, удалил еси знаемых моих от мене, положишь имя мерзость себе, предан бых и не исхожда, очи мои изнемогости от нищеты, возвах Тебе, Господи, весь день, воздер Тебе руцы мои, и да мертвыми творишь и чудеса, или врачами воскресят и исповедятся Тебе, и да повесь кто во гробе милость Твою и истину Твою в погибели, и да познана будут во тьме чудеса Твоя и правда Твоя в земле забвений, и аз к Тебе, Господи, воззвах, и утро молитва моя предварит Тя, скуй, Господи, отрейши душу мою, отвращайши лице Твое от мене, нищ есть аз и в трудех от юности моя, вознежися, смирився и изнемогох, на мне придоша гневе Твои, устрашение Твоя возмутишь мя, убудоша мя, яко вода, весь день одержаша мя в купе, удалил еси от меня друга искреннего и знай моих от страстей. Господи Боже, спасение моего, во дни возвах и в ночи пред Тобою, да внидет пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззакония Твоя, исцеляющего все недуги Твоя, избавляющего от истления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего во благих желания Твое, обновиться яко орля юность Твоя, творяй милостыни, Господь, и судьбу всем обидимым, сказа пути своя Моисееве, сыновом Израилевым хотение своя, щедрый милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, ниже вовек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехам нашим воздал есть нам, яко по высоте небесней от земли утвердил есть Господь милость свою на боящихся Его, или как стоят восток от запад, удалил есть от нас беззаконие нашим, яко же щедрит Отец Сыны, о щедрый Господь боящихся Его, яко Той позна создание наше, помяну, яко персть есть мы, человек, яко трава дни его, яко цвет сильней, так отцветет, яко дух пройди в нем, и не будет, и не познает к тому место своего. Милость же Господня от века и до века на боящихся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его, и помнящих заповеди Его, творите я. Господь на небеси уготовил престол свой, и царство Его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепостью и творящие слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие воли Его, благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа, на всяком месте владычество Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое воистине Твоей, услыши меня в правде Твоей, не вниди в суд с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погна враг душу мою, смирил есть землю живот мой, посадил меня есть в темных, яко мертвое веком, и уныл во мне дух мой, во мне смятись и сердце мое, помянул дни древние, поучихся во всех делях Твоих, в творении к руку Твоей поучахся, воздег Тебе руцы мои, душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услышим я.

0: спасающая души
1: моей. Яко держава моя и прибежище моей си ты, имени Твоего ради наставишь меня и припитаешь меня, изведешь меня от сети сия юже с крышами, яко Ты си защититель мой, Господи, в руце Твои предложу дух мой, избавил меня си, Господи, Божий истины, возненавидел си хранящие суеты в оче, аз же на Господу уповах, возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, яко презрелось и на смирение мое, спасся от нужд душу мою, и неси меня затворил в руках вражих, поставился на простране нози мои, помилуй меня, Господи, яко скорблю, смятеся ярости око мое, душа моя и утроба моя, яко исчезе в болезни живот мой, и лето мое в воздыханиях, изнеможе нищетой и крепость моя, и кости моя сметошися, от всех враг моих в их поношении соседа моим взяло, и страх знаемым моим, видящий меня вон бежавший от меня, забвен бых яко мерт от сердца, бых яко сусуд погублен, яко слыша гождение многих живущих окрест, внегда собратися им вкупе на мя, приятие души мою совещаша, аз же на тебя, Господи, уповах, рех ты иси, Бог мой, в руку Твоей жребии мои, избави меня из руки враг моих и отгонящих мя, просвети лице Твое на раба Твоего, спаси меня милостью Твоею. Господи, да не постыжусь, яко призвах Тя, да постыдятся нечестивые и снедут в ад, немы да будут устны льстивые, глаголящие на праведного беззакония, гордыни и уничижения. Коль многое множество благости Твоей, Господи, и уже скрылось и боящимся Тебе, садилось и уповающим на пред Сына человеческими, скрыши их тайне лица Твоего от мятежа человеческого, покрыши их крови от пререкания язык. Благословен Господь, яко удиви милость свою в ограде ограждения, аз же рех в иступлении моем, отвежен есть от лица очию Твоею, сего ради услышался глаз молитвы моя, внегда возвах Тебе, возлюбите Господа все преподобнее Его, яко истинно изыскает Господь, и воздает излишь творящим гордыню, мужайтесь и докрепится сердце ваше, все уповающие на Господа. Блажение их же оставившися беззакония, их же прикрившися греси, блажен муж и мужа не вменит Господь греха, неже есть во устех его лесть, яко умолчах обетшаша кости моя, отъеже звать ими весь день, яко день и ночь и тяготе мне рука Твоя, возвратихся на страсти, когда он земи терн, беззаконие мое познав, и греха моего не покрых, грех исповем на мя, беззаконие мое, Господи, ви, и Ты оставился нечестие сердца моего, зато помолится к Тебе всяк преподобный во время благопотребно, а бачи в потопе вот многих к Нему не приближится. Ты си прибежище мое от скорби обдержащая мя, радости моя, избави мя от обушедших мя, вразумлю Тя и наставлю Тя на путь сей, вонь же пойдеши, утвержу на Тя очи мои, не будете я, как они меск, им же несть разума, браздами и уздой челюсти их востягнеши, не приближающихся к Тебе, многие раны грешному, уповающего же на Господа милость обыдет. Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, о праведни, и хвалитесь, все правие сердцем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе.

храни нас, Боже, Твоей благодати.

Радуйтесь, праведные, Господи, кром подобает похвала. Исповедайтесь, Господи, в гуслях, по псалтире десятиструнне пойте Ему. Воспойте Ему песну, о добре, спойте Ему со восклицанием. Яко право слово Господне, вся дела Его верит. Любит милости несут Господь, милости Господне исполн земля. Словом Господним беса утвердившись, и духом уст Его вся сила их. Собирая камек воды морские, полагая в сокровища бездны, да убоится Господа вся земля от Него же, да подвижется все живущие по вселенней. Я который чей выше, то и повелей создавшийся Господь, разоряет советы языков, отметает же мысли людей, отметает советы князей. Совет же Господень в объект пребывает, помышление сердца Его в рот и рот. Блажен язык Ему же есть Господь, Бог Его, люди, я же избрал наследие себе. С небесе презри Господь, види все сыны человеческие. От готового жилища своего презрена вся живущая на земле, создавая наедине сердца их, разумевая на все дела их. Не спасается царь многою силой исполин, не спасится множеством крепости своей. Ложь, конь во спасение, во множестве же силы своей не спасется. Всеущий Господень, обонящийся Его, уповающий на милость Его, избавите от смерти души и препитайте в глад. Душа же наша чает Господа, яко помощник и защититель наш есть, яко ним возвеселится сердце наше и во имя Святое Его уповаху. Буди, Господи, милостивый на нас, яко же уповаху на тебя. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устьях моих. О Господи, похвалится душа моя, да услышат крутцы и возвеселятся. Возвеличите Господа со мной и вознесем имя Его в духе. Взыска Господа, услыша меня, отцы скорбимых, избави меня. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Все нищие возвая, Господь, услыша их, и отцы скорби Его, спаси их. Ополчится ангел Господень, а крест боящийся Его, избавит их. Кусите и видите, как благ Господь, блажен муж, и же уповает на. Бойтесь, Господа, все святые Его, яко не слишение боящимся Его. Богатые, обнищавшие, взалкавшие, взыскающие же Господа, не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господи научу вас. Кто и человек, хотя и живот, любит, не видите благи. Удержи язык твой от зла, и усни твои ежни глаголы тельсти. Уклонись от зла, и сотвори благо, взыщи мира, и пожени и. Очи Господи направит на юши Его в молитву их. Лице же Господи, натворящее зла, и же потребите от земли память их. Возваша праведнее, Господь, услыша их, и отцы скорби их, избави их. Близь Господь сокрушенных сердцем и смиренный духом спасет. Многие скорби праведными от всех их избавит я, Господь. Хранит Господь за кости их, ни един от них сокрушится. Смерть грешников лютая, ненавидящие праведного прегрешат. Избавит Господь душу раб

Ищи ты восстань в помощь мою, и судни мечи заключи сопротив гонящих мерцы, и души мои спасение твое смаз. Да постыдятся и посрамятся ищущие душу мою, да возвратятся вспять и постыдятся с мыслящими злоем. Да будут эко прах пред лицем ветра, и ангел Господень оскорбляя их. Да будет путь их тьма и ползак, и ангел Господень погоняя их. Я коту не скрышен и пагубы, сети свои явсу и поносишь и души моей. Да придет ему сеть, и уже не вести лови твою же скры, дабы меты, и в сеть да впадет в нем. Душа же моя возрадуется, Господи, возвеселится спасение его. Вся кости моя рекут, Господи, Господи, кто подобен Тебе? Избавляй нищие из руки креплющих его и нищие Бога от расхищающих его. Восставши на меня свидетели неправедные, я же не видях вопрошах умя. Воздаши мне лукавое возблагообещание души моей. Аже в нигда не служах уме, облачайся в ретище и смирях постом душу мою. И молитва моя в недра моя возвратится, я ко ближнему, я ко брату нашему, так угождав, как оплаща и сетую, так осмиряйся. И на мя возвеселившись и собравшись на мя раны, не познав, разделившись и не умилившись. Искусивши мя, подражнивши мя подражнение, поскрежеташи на мя зубы своими. Господи, когда умрешь, устрой душу мою от злодейства их, отлив единородную мою. Исповимся Тебе в церкви мнозе, в людях тяжких восхвалюся, да не возрадуются мне враждующими неправедно, ненавидящими ту, не помязающие очима. Я ко мне убомирная глаголуху и на гнев лести помышляху, расширишь и нами уста свои реши, благо же, видишь, очи наши. Виделось и, Господи, да не примолчишь, и, Господи, не ступи от меня. Восстань, Господи, во мне суду моему, Боже мой, Господи мой, напрямую. Суди мне, Господи, по правде Твоей, Господи, Боже мой, да не возрадуются мне, да не репут сердца свои, благо же души наши, неже да репут пожрухом его. Да постыдятся и посрамятся в купе радующиеся злом моим, да облекутся в стут и срам, безречающий на мя. Да возрадуются, возвеселятся, хотящие правды мои, я и да репут выну. Да возвеличится Господь, хотящий мира рабу его. Язык мой поучится правде Твоей, весь день хвале Твоей. Глаголит при беззаконности грешать и в себе не страха Божия пред очима его. Я коль льсти пред ним обрести беззаконие свое и возненавидите. Глаголу уст его беззаконие лес не восхоти разуметь, еже ублажите. Беззаконие по мысли на ложе своем преста всякому пути не благо, а злобе же не негодова. Господи, на небеси милость Твоя и истина Твоя до облак, правда Твоя, яко горы Божие, судьбы Твоя бездна, много человек и скоты, спасивши Господи, яко умножилась и милость Твою, Божий Сын, и вижу человечести, в крови крылу Твою надейтесь и ему, упиются оттука дома Твоего и потоком сладости Твоя напоишь и я. Яко Тебе источник живота, во свете Твоем узрим свет, пробави милость Твою ведущим Тебе, правду Твою правым сердцем, да не придет мне нога гордыни, рука грешничной, да не подвижет меня. Там о подошве все делающие беззаконие, зреновение бывшие не возмогут

За ней, как трава, скоро ищут, як из лезла, как скоро отпадут. Уповай на Господа, твори благостыню, насели землю, посевшись в богатстве и ям. Насладися, Господи, и даст ты прошение сердца твоего. Открый ко Господу путь, и уповай на Него, и то и сотворит. Изведет, яко свет, правду твою, судьбу твою, яко полудни. Повинися, Господи, и умоли Его, не ревнуй спеющему в пути своим человеку, творящему законопреступлением. Пристань от гнева яра и остави ярость, не ревнуй еже лукавного, те за не лукавные еще потребятся, терпящие же Господа, те и наследят землю. Пище малое не будет грешника, и взыщеше место Его и не обрящеше. Крот все же наследят землю и насладятся множеством миром. Назирает грешный праведного и поскрежещет нань зубы своими. Господь же посмеется ему за не прозирает, и как приедет день его. Меч извлекоши грешницы, напрягоши лук свой.

вас утверждает же праведный Господь. Весь Господь пути непорочных и достояния к век будет. Не постыдятся во время люта и во дни глада насытятся, яко грешницы погибнут. Врази же Господне, купно прославитесь им, и вознестись, и исчезающие, когда им исчезошим. Заемлешь грешный и не возвратит, праведный же щедрый ты дает. Яко благословящий его наследит землю, клянущие же его потребятся. От Господа стопы человеку исправляются, и пути его восхочет делу. И когда падет, не разбиется, яко Господь подкрепляет руку его. Юнейший бык, ибо состарился, и не видит праведника, оставлено ниже семени его просящих хлеба. Весь день милует и взаим дает праведные семьи его, благословение будет. Уклонись от зла и сотвори благо, и вселись век веком. Яко Господь любит суд, и не оставит преподобных своих вовек сохраняться. Беззаконница же и изженутся, и семени честью потребится. Праведницы же наследят землю, и вселятся век века на ней. Уста праведного получатся при мудрости, язык его возглаголит суд. Закон Бога его в сердце его, и не запнутся стопы его. Смотря на грешный праведного, ищет, еже умертвите его. Господь же не оставит его в руку его, неже осудит его, и когда судит ему. Потерпи, Господи, и сохрани путь его, и вознесите, еже наследите землю. Нигда потребляйтесь грешником узрыши. Видях нечестивого, превозносящийся и высящийся, как кедры ливанские. Ими мои долг и все небе, и взысках его, и не вредися месту его. Храни незлобие, вишь правоту, яко есть останок человеку мирно. Беззаконницы же потребятся в купе, останцы же нечестивых потребятся. Спасение же праведных от Господа, и защититель есть во время скорби. И поможет им Господь, и избавит их, и измет их от грешника, и спасет их.

Говорите, Господь, своим ученикам, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токмо отец, и отца, кто знает, токмо сын, и мужащая воля сына открытий. Придите ко мне, все труждающие обременения, я упокою вы, возьмите его мое на себе, и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго во мое благо, и бремя мое легко.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, скорбных наведений обуревают смиренную мою душу, и напасти облацы мои покрывают сердце Бога Невестное, но свет, росшее божественный и привечный, воссияй мне свет радостный.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас от безмерных нужди и скорбей от врагов лютых, и напасти житейских избавься всепречистая крепкую силою Твоею. Воспевая, величаю безмерную Твою милость, еже ко мне Твое утешение.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ныне надейся, к Твоему прибегу к заступлению крепкому, и к Твоему покрову вседушно притекох, и колено преклоняя владычице, и плачу истиню, не презри меня окаянного христианам прибежище.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не умолчу вопить яснейшее величие Твое, аще бы не Ты от раковицы всегда предстоял и сем, не молящий Сына Твоего, кто бы отдалеке бури от лютых бед избавил мя.
0: Преподобный Отче наш Стефани, моли Бога о нас, словами подашь Слове Божие в отверзении недостойных уст моих, и очисти сердце мое, якогда возмогу по достоянию воспеть и преподобного Твоего.
1: Преподобный Отче Стефани, моли Бога о нас, Его же сам прославил, и сей Христе спаси мой, прославите дарами честное торжество Стефана преподобного Твоего угодника, начальника монахов и обителей утверждение.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, трипостасным светом Божества просветил еси сердце преподобне, от юности мирского пристрастия возгнушався, и небесное восприял еси наслаждения.
1: И ныне и пресное в веки веков, аминь, без семени, отчею волею, от Божественного Духа Божия, Ты зачат Сына,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, недоумевая от всех, болезненно зовути, предвари теплое предстательство, и Твою помощь дашь мирову Твоему смиренному и окаянному, Твоего заступления ищущему теплее.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, удивила и сего истину ныне на мне, Владычица, благодеяние Твоя Траковица и милости Твоя. Тем же славлю Тебя и воспеваю, и почитаю многое безмерное, смотрение Твое.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, бурями обуревает напасти Владычицы, и скорбных треволнений погружают, но предваривши руку ми подашь помощи, теплое заступление и предстательство Твое.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, истинная Богородица,

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, на паже тех животных словесное стадо учеников Твоих мудрее упасло еси, и на злаце воздержание Стефане от волков мысленных невредимо сохранил еси.
1: И ныне и пресное в веки веков, аминь. Ведущие благочестно проповедуем Тя истину, Матери Божия пренепорочная.

0: Отечество свое оставил еси преподобнее, як уже Авраам другий пресильник быв, и в пустыню вселился еси, крест свой взем, Христу последовав, плоть свою воздержанием и труды, и пустынными озлоблениями умертвил еси, и стадо монахов собрал еси, и по смерти от Бога благодать приял еси недуги исцеляти, с верою приходящим к честней твоей радце Стефане преподобне, моли Христа Бога согрешением оставления даровати, чтущим любовью святую память твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веки веков. Аминь. Во искушение многоплетенный впад от враг видимых и невидимых, бурю одержусь бесчисленных моих согрешений, я как теплому заступлению покрову твоему чистое притекаю, тем пресвятая, из тебе воплощегося бессемена моле всех рабев твоих, непрестанно поющих тебя согрешения оставления им.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, и где прочие иное обрящу заступление, кому прибегну, где же и спасуся, кую теплую возымом помощницу, скорбми житейскими бурями, увы мне колеблему, на тя едино уповаю и дерзаю и хвалюся, и притекаю к покрову Твоему, спаси мя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, реку сладкую милости Твоей я, богатыми дарми оросившую, всякоянную смиренную, душу мою всечистая, на пасти скорби пищу сожженную, величаю, проповедую и притекаю к покрову Твоему, спаси мя.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, Тя чистую, Тя деву и нескверную, единую имам стену необоримую, прибежище, покров крепкий, оружие спасения, не презри меня блудного, надежды ненадеемых, немочтующих помощи, оскорбляемых радости и заступления.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, как изрещи Твоя по достоинству возмогу безмерные щедроты, владычице, я же мою всегда душу людям оскорбляемую, яко вода вышедшая, но от Твоего промысла и благодеяния, его же безумно окаянный, погуби.
0: Преподобнее отче Стефани, моли Бога о нас, утечество свое, як уже иногда Авраам оставил еси преподобнее Стефани, и на землю обетованную приселився, горника Иерусалима наследник изряден показался еси богомудрие.
1: Преподобнее отче Стефани, моли Бога о нас, страннолюбие, яко же Авраам прадец древле стяжал еси, яко же он служитель и друг Богу наречися, и сего ты в сердце твоем чистоты.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, зарями чудеса блистал сей си Стефани Богоприятни, грехми, утемненное сердце мое, светом Твоих молитв просвети, якоды я с благодарственного спою память Твою.
1: И ныне и пресно, и веки веков поминь, сниди, яко дочь Нарунова, утробу Твою Господь, яко же речи древлю пророк все непорочная, ему же взываем, слава силе Твоей, Господи.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благодарного пиюти, радуйся, Мать и Дева, радуйся, Бога Невесту, радуйся, Божественной Покрови, радуйся, оружие и стено нерушимое, радуйся, предстательство и помощи, и спасение, иже к Тебе притекающим верою.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, благодарного пиюти, радуйся, Мать и Дева, радуйся, Бога Невесту, радуйся, Божественной Покрови, радуйся, оружие и стено нерушимое, радуйся, предстательство и помощи, и спасение, я же к Тебе притекающим верою.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ненавидящие мерсуи, стрелы и мечи, и ров уготоваша, ищут всякоянного моего тела исторгнути, и не извести в землю желают, но от сих чистое предварившее спаси мя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ки Тебе дар принесу благодарение, за еже насладихся Твоих дарований и Твоей безмерной благостыни, тем же убославлю, беснословлю, величаю Твою, неизреченную ко мне, мило.
0: Преподобнее отче Стефани, моли Бога о нас, владыце своему Христу подобися, вольную страсть претерпевшему, распялся и семирови, и страстем, Стефани богоприятнее, и ныне светло прославляешься, ликуя во царстве Его.
1: Преподобнее отче Стефани, моли Бога о нас, источник исцелений, показайся раком мощей Твоих, Стефани, ниже все с верою притекающие, различных недуг и страстей избавляются богоприятными Твоими молитвами.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, во плоти мертвени бесплотным подобися, жития чистотою богомудрия, бесплотных враг, мысленное ополчение Стефани, до конца не сложил еси.
1: И ныне и присно, и веки веков, аминь. Тя оружие непобедимое на враги предлагаем, тя державу и надежду нашему спасению, Богоматери.

0: Богородице, спаси нас, облаце скорбных покрыши окаянную мою душу и сердце, и помрачение водит мне от роковицы, но росший свет неприступный, и женись я далече, вдохновением божественной молитвы Твоей.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас, утешение в скорби квем, и недугов прочатя знаю, и всесовершенное сокрушение смерти, и реку живота неисчерпаемую, и всех сущих на пасех, скорое быстрое заступление.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не скрываю глубины Твоей милости, и ток безмерных чудес, и источник преснотекущий воистину, я же ко мне милости Твоей, Владычице, но всем исповедую и выпию, и проповедую, и вещаю.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, ободошами житейские бури, яко пчелы сот дева, и мое содержащее сердце уязвляют стрелы скорбей, но да обрящу тебя помощницу и гонительницу, и избавительницу, всепречистая.
0: Преподобни Отче Стефани, моли Бога о нас, в пустынях вселился Иси, бегая славы суетные, як уже древле великий Антоний, тем же обрети божественную кончину, и по смерти сияешь о чудесы преподобнее.
1: Преподобни Отче Стефани, моли Бога о нас, кто изрещи возможен труды Твое бдение, Богомудрый Стефани, их же ради возмездия от Бога по достоянию восприял Иси, по своей смерти различные недуги исцеляти.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, тело свое молитвами и постом удручил Иси, душу же свою в благодеянии просветил Иси, и сердце свое от скверн плотских очистил Иси, тем же приятелище Духу Пресвятому Стефани показася.
1: И ныне и пресне, в веки веков, аминь. О чудо всех чудес превышшее, яко дева в чреве всяческая, содержащего словом низку самушно приимши, без истления родила еси.

0: чистотою душевную и божественного оружия, блаженную жизнь совершил еси, в пустыне якого град вселився, благодать приял еси от Бога, исцелять и недуги приходящим к честней Твоей раце, и всех возвышать их божественной высоте, тем же имея дерзновение ко святей Троице, поминай нас, чтущих память Твою, дозовем Ти, радуйся, преподобней Стефани, постником удобрение.
1: Разумного светильника, всеозаряющих те часы исцелений, во смирении и крутости владыцы всех Христа подражателя и столпа убеждения, иноком наставника, равноангель на земле поживша, невидимые враги силою крестные доблесть не изложивша, и плоское мудрование духове повинувша, странолюбие же и милости неоскудного, и благодеяние прекрасного, преподобного Сергия, спутника же и собеседника, божественного клина в пустыне мых удолей процветшего, восхвалим зовущее, радуйся, преподобней Стефани.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ветрушая Богородица, омраченный минущую грехов просвети ты, света сущий приятелище, чистое и непорочное, да любовью тебя славлю.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, покров буди предстательства и заступлений, похвала Дева, обнаженными ныне всякие помощи, беспомощных силу и надежда ненадеемы.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, всею душею, мыслью и сердцем и устами тебя славлю, насладився твоих великих дарований, но о твоей благостыни и безмерных твоих чудес.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, вишь милостивным оком твоим, и посети ослабление ежеимом, и людых напасти, и вреда, и бед, и от искушений мя избави, безмерною милостью твоею.
0: Преподобнее Отче Стефани, моли Бога о нас, як уже лот Содома древли, латынского зловерия избежав, аки всегор в московскую землю, крепко соблюдающий истинное правоверие, пришел еси Стефани вопиян, благословен еси Господи Боже Отец наш.
1: Преподобнее Отче Стефани, моли Бога о нас, силою Христову вооружився преподобнее, страшно явился еси Песом, и над страстьми воцарился еси в зем крест свой, последуя Христовой вопия. Благословен еси Господи Боже, Отец наш.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, собранное Тобою словесное стадо, вселитесь и днись. Веселитесь и днесь в память Твою, Стефани Богомудре, посреди имущей честные Твоя мощи, источайшей струи исцелений преподобней зовущим. Благословен еси, Господи Боже, Отец наш.
1: И ныне пресне, веки веков, аминь. Благословен плод, благословенного чрева Твоего, Его же благословят небесные силы.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, благоутроби ради милости Твоей, Дева, не презри чистая, потопляемого мене бурей житейских волн, но дашь мне руку помощи, утесняемо ослаблениями житейскими.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, обстояние скорби и нужды обретушимя чистая, и напасти житейские, и искушения отсюда мя бы душа. Но предстанеми и заступими окрепки Твоим покрова.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, в бурях да обрящу Тебя пристанище, в печалях радости веселье, и в недузях скорую помощь, и в бедах избавительницу и предстательницу во искушениях.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, радуйся престоле огнезрачной Господень, радуйся божественной омоноприемной ручко. Радуйся, золотые светильниче, священию гасимая, радуйся девам славу и матерям украшение и похвало.
0: Преподобни отче Стефани, моли Бога о нас, обилием благодати и одождением словес Твоих, сердечные бразды ученик Твоих напоил еси Стефани, и всех мнот блок владыцы Христу возрастил еси богомудрие.
1: Преподобни отче Стефани, моли Бога о нас, мертвость Твоя, живоносную явися преподобни Стефане Христа ради, Его же престолу с одерзновением предстоя, молись очтущих честную память Твою.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа, яко независну благодати мы от Бога преподобни, преславные чудеса источающие с верою притекающим, кратце честных мощей Твоих.
1: И ныне и пресная веки веков, аминь, вода и сине исчерпаемая Дева, от я же всепиющий благодати исполняемся, душе и тело освящаем.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, кому прибегну иному чистое, где притеку прочее, спасуся, кому иду, кое же обрящу прибежище, кое теплое заступление, кою в скорбях помощницу, на тя едину уповаю, я тебе едини хвалюся, и на тя дерзаю прибегу.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, не счисти сети, возможно, величие Твое, Богоневесто, глубину неиспытательную изречи, паче ума чудес Твои, совершенных вы на любую Тя чтущим и верою поклоняющимся, якого истину, Богорожшей.
0: Пресвятая Богородица, спаси нас, в песнях благодарных словословлю и почитаю безмерную милость, и многую силу Твою всем исповедую, и благодеяние Твоя я же истощила и синамя проповедую, величаю душею же и сердцем, и мыслью, и языком всегда.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, моление мое прими убогое, и плача моего не презри, и слез истинания, но заступи меня, ко благая, и прошение исполни, можешь обо вся, яко всемощного владыки Бога Мати, аще возмораешь и токмо моему окаянному смирению.
0: Преподобный отче Стефани, моли Бога о нас, победное одоление Отечеству нашему, на противное даруй молитвами Твоими, Стефани преподобне, и церквам единомыслие устрой, да непрестанно в песнях память Твою почитаем.
1: Преподобный отче Стефани, моли Бога о нас, сочтущих честную память Твою любовью, молись, Стефани преподобне, избавитесь враг мысленных и видимых. Для тому может я в песнях непрестанно величаем.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от недостойных моих устен, приносимое Тебе малое от усердия хваление прими, Бога блаженье, и у огня вечного избавитесь и молися, да непрестанно честную Твою память почитаю.
1: И ныне и пресная веки веков, аминь. Радуйся и веселися, невеста Царя Великого, созерцающий светло Твоего жениха красоты, пача злато сияющая, Его же поющий Тя.

0: ночи стол добродетели и преподобным славу и украшение, тем же поминай чтущих честную Твою память.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и веки веков. Аминь. Тебя, предстательница всей мощи грешния, Пресвятая Дева, молися, благопременительно сотворите нам Сына Твоего, матерними Твоими молитвами.

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, припадем самому Христу Цареве Богу нашему. Глаголы мои внуши, Господи, разумей звание мое. Вонми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой, яко к Тебе помолюся, Господи. За утро услыши глаз мой, за утро предстану Ти узришь имя. Яко Бог не хотя и беззаконие Ты иси, не приселится к Тебе лукавая, и ниже прибудут беззаконницы пред очима Твоима. Возненавиделась вся делающая беззаконие, погубивши вся глаголющая лжу. Мужа крови льстиво гнушается Господь, аж же множество милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюсь ко храму святому Твоему страсти Твоем. Господи, настави мя правдою Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть в устях истины, сердце их суетно, гроб отверз гортань их, языки своими льщаху. Суди им, Боже, да падут от мыслей своих по множеству нечестих и зрения, яко приогорчишь Тя, Господи, и да возвеселятся все уповающие на Тя, вовек возрадуются и вселившиеся в них, и похвалится Тебе любящее имя Твое. Яко Ты благословишь и праведника, Господи, яко оружием благоволения венчал еси нас. Господи, прибежище было еси нам в рот и рот, прежде даже горам не быть, и создать еси земли и вселений, и от века и до века Ты еси. Не отврати человека во смирение и рекл еси, обратитесь, сынови человечести. Яко тысячи лет пред очима Твоим, Господи, яко день вчерашний, и же мимо идей стража ночная, уничижение их лето будут, утро, яко трава мимо идет, утро процветет и приедет, на вечер отпадет, ожестеет и искнет, яко исчезохом гневом Твоим и яростью Твоей смутихомся, положилось и беззаконие наше пред Тобою, век наш в просвещении лица Твоего, яко все дни наши ускудеши гневом Твоим исчезохом. Лето наше, яко паучина паучахуся, дни лет наших ниже 70 лет, паще же в силах 80 лет, и множи их труд и болезнь, яко прииди кротость на ней накажемся. Кто весь державу гнева Твоего и от страха Твоего ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи, мякованное сердцем в мудрости. Обратися, Господи, доколе умолен буди на рабы Твоя, исполнихомся за утро милости Твоя, Господи, и возрадовахомся, и возвеселихомся, во вся дни наши возвеселихомся, за дни вняже смирил наиси, лето вняже видихом злая, и презрена рабы Твоя, и на дела Твоя, и настави сына их. И будет светлость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дело рук наших исправи. Милости суд воспою Тебе, Господи, пою и разумей в пути непорочни, когда приедешь и ко мне, прихождав не злобей сердца моего посреди дома моего, не предлагав пред очима моим вещь законопреступную, творящий преступление возненавидях, не прильпи мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познав, оклеветающего та искреннего своего сего изгоняв, гордым оком и несытым сердцем сим не едяв. Отче мои, наверное, земли посаждать я со мною, ходя и по пути непорочно сими служаше, не живяше посреди дома моего, творяй гордыню, глаголи неправедной не исправляше пред очима моима, воутре избивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие.

Боже, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, православие ревнителю, благочестие наставничи и чистоты, ищущим спасение, путеводительной светильниче, монашествующим Богу вдохновенное одобрение, преподобного Сергия духовной собеседниче, Стефане премудрии, учениями и добродеяниями Твоими души просветил еси, и пустыню населил еси, моли Христа Бога спастися душам нашим, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Что тебя наречем, о благодатная, небо, якобы сияло, и солнце правды, рай, якобы прозябла, и цвет нетления, дева, якобы прибыла, и нетленно, чистая Матерь, яко имелась, и на святых твоих объятиях, Сына сего Бога, того моли спастися душам нашим. Стопы мои направи, послыси Твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохраню заповеди Твоя. Лице Твое просвети на раба Твоего, и научи меня оправданием Твоим. Да исполнится уста мое хваление Твоего, Господи, якода воспою славу Твою весь день, великолепие Твое. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земли. Хлеб наш насущный.

божественного оружився, блаженна жизнь совершила Иси, в пустыне Якова град вселився, благодать приялися от Бога исцелять и недуги приходящих в честней Твоей рации и всех возвышать их в божественной высоте, тем же, имея дерзновение ко святей Троице, поминай нас, чтущих память Твою, да зовем Ти, радуйся преподобней Стефане, постником удобрение. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй.